0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Операция по борьбе с нелегальной миграцией продлена до октября. Далее об этом и других событиях более подробно. Операция по сокращению нелегальной миграции «Оборотень» продлена до 3 октября, сообщил во вторник после заседания правительства премьер-министр Андрес Кулбергс. Правительство приняло решение о продлении операции. Премьер сообщил, что операцию решено продлить, так как августовская буря нанесла серьезные повреждения пограничной инфраструктуре, в том числе забору на границе. Сейчас в заборе на границе есть 61 поврежденное место, через которое нарушители границы могут легко проникнуть в страну. Соответственно, за этими местами необходимо усиленно следить. Кулбергс не сказал, во сколько до сих пор обошлась эта операция. Также операция показала, что в вопросах миграции различные учреждения способны сотрудничать, и проникновение потоков мигрантов в Латвию в настоящее время контролируется. Теперь премьер ждет от министра внутренних дел плана, что делать с потоком иностранных студентов, не отрезая его ножом, а контролируя, чтобы эти студенты не оказывались в Латвии только на бумаге. Также актуален вопрос о нелегальной занятости мигрантов. Политический разговор по этим вопросам состоится в предстоящую пятницу, 4 сентября. Премьер также сообщил, что через 2-3 недели может быть готов план операции «Оборотень-2». Она будет реализована внутри страны и направлена уже против проникших в страну нелегальных мигрантов. По делу об убийстве 7-летней Юстины Рейниковой вступил в силу обвинительный приговор Латгальского окружного суда, которым отец и мачеха девочки приговорены к 23 и 20 годам лишения свободы, сообщили в Верховном суде. Оценив выводы судов низших инстанций о действиях обвиняемых и квалификации преступного деяния, Верховный суд признал их обоснованными. Как заявили в суде, Юстина в силу своего возраста находилась в беспомощном состоянии, и оба обвиняемых это осознавали. Совместные действия обвиняемых суд признал сознательным участием в процессе лишения жизни, установив косвенный умысел в отношении наступления смерти и причинно-следственных

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Государство будет софинансировать зарплаты педагогов и в школах с меньшим числом старшеклассников. Далее об этом и других событиях более подробно. Для более гибкого перехода на новую модель финансирования государство в этом учебном году продолжит финансировать оплату труда педагогов в школах, где в группе 10-12 классов учатся не менее 15 школьников, что вдвое меньше, чем предусматривалось до сих пор. Размер финансирования будет рассчитываться пропорционально количеству учащихся по отношению к установленному количественному показателю. Во вторник правительство приняло ряд изменений в правилах об оплате труда педагогов и порядке финансирования учебных заведений. Цель изменений – приспособиться к новой модели финансирования оплаты труда педагогов программы в школе, уточнить расчеты финансирования и обеспечить единое применение правил на практике. Часть поправок является переходными мерами на 2026-2027 учебный год, чтобы у самоуправления и школ была возможность постепенно приспособиться к новому порядку. Одно из важнейших уточнений касается количества учеников. Если в школе есть несколько параллельных классов одной ступени, размер классов для расчета финансирования в дальнейшем будет определяться по среднему числу учеников в параллельных классах. В 2026-2027 учебном году допустимые колебания числа учащихся будут применяться ко всем группам, предусмотренным правилами. В этом и в 2027 году в Латвии за 7 миллионов евро реализуют 50 мероприятий по укреплению политики государственного языка. Во вторник соответствующий план Министерства образования и науки утвердило правительство Латвии. План предусматривает мероприятия по содействию использованию и изучению латышского языка, исследованию языка и развитию цифровых ресурсов. Одним из направлений плана является расширение возможностей для изучения латышского языка. Для взрослых предусмотрено совершенствование системы изучения госязыка и поддержка профессионального развития педагогов, в том числе учителей латышского языка и литературы, для работы в лингвистически неоднородной среде. Планируется обучить не менее 80 педагогов, которые преподают взрослым латышский язык как иностранный. Изучение госязыка предусмотрено также для безработных, лиц, ищущих работу, и жителей, подвергающихся риску безработицы. В рамках мероприятий, реализуемых Госагентством занятости, в этом году планируется обеспечить программу изучения латышского языка для 1215 человек, в следующем году для 1524. План также предусматривает совершенствование проверки знаний госязыка в Латвии и за рубежом, в том числе в диаспоре. Ежегодно пройти проверку смогут примерно 6 тысяч человек. В информационной системе государственных проверочных работ предполагается создать диагностические тесты на 4 уровнях от А1 до Б2, чтобы люди могли определить свой уровень владения языком и подготовиться к экзамену. Более значительные вложения предусмотрены в цифровизацию языка. Предполагается разработать не менее 5 учебных модулей в сфере языковых технологий, подготовить не менее 12 преподавателей и исследователей, а также обеспечить участие не менее 820 специалистов и студентов в мероприятиях, связанных с углублением цифровых навыков. В план также включены контроль за использованием госязыка и консультирование.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Правительство утвердило компенсации для остававшихся после бури трое суток без электричества. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник утвердило поправки, предусматривающие компенсации для домохозяйства и предприятий, которые из-за бури 22-23 августа остались без электричества более 72 часов, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Компенсацию получат клиенты Sadales Tickles, на объектах которых электроснабжение было прервано более чем на трое суток. За соответствующий месяц с них не будет взиматься фиксированная часть платы за услуги распределительной системы, то есть плата за обеспечение подключения. Пользователям не нужно будет подавать заявление на получение компенсации. Sadales Tickles автоматически определит клиентов, которые оставались без электричества более 72 часов. Компенсация будет учтена в расчетном периоде за сентябрь и отразится в счетах, выставленных в начале октября. В дальнейшем этот принцип будет применяться и к другим длительным перебоям в электроснабжении, вызванным неблагоприятными погодными условиями, если в соответствующем регионе или по всей Латвии будет объявлено как минимум желтое предупреждение. Для выплаты компенсации не будут использоваться средства государственного или муниципального бюджетов. Правительство во вторник приняло к сведению информационное сообщение Министерства сообщения, которое предусматривает возврат Европейской комиссии авансового платежа в размере 25 776 000 евро за совмещенный мост через Даугаву. В сообщении говорится, что Еврокомиссия расторгнет договор о финансировании в рамках инструмента Соединения Европы по программе «Военная мобильность» на сумму 51 миллион 500 тысяч евро, который был предназначен для строительства 8 опор совмещенного моста через Даугаву около Сала. В связи с этим в рамках конкурса фонда «Военная мобильность», по которому Латвия получила аванс в размере 25 миллионов 776 тысяч евро, эту сумму необходимо вернуть, таким образом софинансирование и предварительное финансирование из госбюджета, утвержденное на заседании Кабинета министров 12 сентября 2023 года, больше не требуется, отмечают в министерстве. В министерстве сообщили, что правительство поддержало разработку нового решения совмещенного автомобильного и железнодорожного моста через Даугаву, чтобы обеспечить финансово выполнимое, технически обоснованное и согласованное с приоритетами проекта Rail Baltica решение. Одновременно правительство решило приостановить отчуждение недвижимости для нужд Rail Baltica на территории совмещенного моста до принятия решений по его оптимизации. Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Государство будет софинансировать зарплаты педагогов и в школах с меньшим числом старшеклассников. Далее об этом и других событиях более подробно. Для более гибкого перехода на новую модель финансирования государство в этом учебном году продолжит финансировать оплату труда педагогов в школах, где в группе 10-12 классов учатся не менее 15 школьников, что вдвое меньше, чем предусматривалось до сих пор. Размер финансирования будет рассчитываться пропорционально количеству учащихся по отношению к установленному количественному показателю. Во вторник правительство приняло ряд изменений в правилах об оплате труда педагогов и порядке финансирования учебных заведений. Цель изменений – приспособиться к новой модели финансирования оплаты труда педагогов программы в школе, уточнить расчеты финансирования и обеспечить единое применение правил на практике. Часть поправок является переходными мерами на 2026-2027 учебный год, чтобы у самоуправления и школ была возможность постепенно приспособиться к новому порядку. Одно из важнейших уточнений касается количества учеников. Если в школе есть несколько параллельных классов одной ступени, размер классов для расчета финансирования в дальнейшем будет определяться по среднему числу учеников в параллельных классах. В 2026-2027 учебном году допустимые колебания численности учащихся будут применяться ко всем группам, предусмотренным правилами. В этом и в 2027 году в Латвии за 7 миллионов евро реализуют 50 мероприятий по укреплению политики государственного языка. Во вторник соответствующий план Министерства образования и науки утвердило правительство Латвии. План предусматривает мероприятия по содействию использованию и изучению латышского языка, исследованию языка и развитию цифровых ресурсов. Одним из направлений плана является расширение возможностей для изучения латышского языка. Для взрослых предусмотрено совершенствование системы изучения госязыка и поддержка профессионального развития педагогов, в том числе учителей латышского языка и литературы, для работы в лингвистически неоднородной среде. Планируется обучить не менее 80 педагогов, которые преподают взрослым латышский язык как иностранный. Изучение госязыка предусмотрено также для безработных, лиц, ищущих работу, и жителей, подвергающихся риску безработицы. В рамках мероприятий, реализуемых Госагентством занятости, в этом году планируется обеспечить программу изучения латышского языка для 1215 человек, в следующем году для 1524. План также предусматривает совершенствование проверки знаний госязыка в Латвии и за рубежом, в том числе в диаспоре. Ежегодно пройти проверку смогут примерно 6 тысяч человек. В информационной системе государственных проверочных работ предполагается создать диагностические тесты на 4 уровнях от А1 до Б2, чтобы люди могли определить свой уровень владения языком и подготовиться к экзамену. Более значительные вложения предусмотрены в цифровизацию языка. Предполагается разработать не менее 5 учебных модулей в сфере языковых технологий, подготовить не менее 12 преподавателей и исследователей, а также обеспечить участие не менее 820 специалистов и студентов в мероприятиях, связанных с углублением цифровых навыков. В план также включены контроль за использованием госязыка и консультирование. Центр госязыка ежегодно планирует проводить около 3360 проверок, а также предоставлять около 1350 дистанционных консультаций и организовывать 4 публичных мероприятия о требованиях нормативных актов, регулирующих использование госязыка. Сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с редкими прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Ветер западный, слабый или умеренный, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, во второй половине дня возможны грозы. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Mix FM 102.7.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Микс FM 102.7. Реклама.
3: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi. Mīk.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия предложила помощь Непалу, но конкретных запросов пока не поступало. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия предложила помощь Непалу в связи с произошедшей неделю назад катастрофой, но конкретных запросов от Непала на данный момент не поступало, сообщил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Скулбергс. По его словам, есть небольшой проблеск надежды на то, что пропавших в Непале латвийских путешественников найдут. Однако поиски сильно затрудняет сезон дождей. Как подчеркнул премьер, государство делает все необходимое, чтобы поддерживать родственников пропавших латвийцев. В настоящее время в Непале находится представитель консульского департамента Министерства иностранных дел, который на месте поможет обеспечить связь с властями Непала. В случае, если будут найдены останки пропавших, представитель МИД поможет с организацией доставки в Латвию. По словам Кулбергса, известно, что некоторое количество иностранных туристов во время стихийного бедствия были уже на китайской стороне. Однако Латвия еще не получила ответа от учреждений Китая. Ринкевич со своей стороны отметил, что ситуация в Непале очень тяжелая. Ответственные учреждения Латвии работают над тем, чтобы оказать максимальную моральную и информационную поддержку родственникам пропавших латвийцев. На этой неделе госполиция сообщила, что получила информацию о случаях, когда мошенники пытались выманивать денежные средства у родственников пропавших без вести в Непале. Президент выразил надежду, что мошенники будут задержаны и к ним будут применены самые суровые наказания. В МИД сообщили, что представитель консульского департамента в Непале уже приступил к работе, а почетный консул продолжает поддерживать контакты с местными властями. На данный момент образцы ДНК сдал 31 ближайший родственник пропавших латвийцев. Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Медне сегодня сообщила, что последний сеанс связи с гидом латвийской группы в Непале состоялся с пограничного пункта на китайской стороне. Медне рассказала, что последний разговор с гидом крупнейшей латвийской группы в роковой день состоялся в 8 часов 38 минут. Он разговаривал по телефону со своим братом в Катманду. Насколько мы понимаем, это произошло на пограничном пункте. Но с китайской стороны на данный момент это последняя информация, сказала Медне. В свою очередь, службы Европейского Союза сообщают, что по имеющейся у них информации, последний сеанс связи состоялся в 8:41. В любом случае, речь идет о довольно коротком промежутке времени, в течение которого связь пропала, указала она. Как сообщил МИД, почетный консул, сейчас в Непале создано и работает спецподразделение, которое занимается поиском пропавших иностранцев. С 7 сентября Ригас Силтумс начнет реконструкцию теплосетей на Домской площади, сообщил руководитель отдела стратегической коммуникации предприятия Ива Валдовскис. Замена труб, прослуживших более 50 лет, обеспечит более высокую надежность теплоснабжения и уменьшит потери теплоэнергии. Существующие теплосети на Домской площади эксплуатируются с 1971 года. Проект предусматривает реконструкцию 187 метров теплосетей с использованием современных промышленно изолированных труб. Продолжительность строительных работ составит 40 рабочих дней. Учитывая значение Домской площади в общественной и культурной жизни города, работы будут организованы в три этапа, чтобы по возможности не мешать проведению мероприятий. Во время реконструкции клиентам будет обеспечена непрерывная подача горячей воды и теплоэнергии через временные теплосети. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами, возможно, грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Kicks FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. После бури устранено 3765 повреждений линии электропередачи. Далее об этом и других событиях более подробно. После августовской бури в Латвии было устранено 3765 повреждений линии электропередачи, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической, региональной политике министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. Как отметил министр, после бури максимальное количество одновременно зарегистрированных отключений электроэнергии в сети оператора распределительной системы Sadales Tickles было зарегистрировано 23 августа в 8:45 у 285 тысяч домохозяйств и юридических лиц. Для сравнения, во время бури 2024 года максимальное количество отключений составляло 55 тысяч. Электроснабжение восстанавливалось постепенно. Утром 24 августа без него оставались 84 583 клиента. Утром 25 августа 30 625. Утром 26 августа 10 790. Утром 27 августа 6 176 клиентов. К 17 часам 31 августа было восстановлено электроснабжение всех клиентов. Во время ликвидации последствий бури было обследовано 26 800 километров линии электропередачи, а Sadales Tickles получила 35 750 звонков от клиентов. Для ликвидации последствий бури были мобилизованы все доступные ресурсы. В работах одновременно участвовали от 200 до 240 бригад и от 500 до 700 сотрудников, в том числе 8 бригад из Эстонии. Министр подчеркнул, что работа по ликвидации последствий бури была очень интенсивной. В отдельных местах повреждения электросети были настолько масштабными, что линии приходилось прокладывать практически заново. Буря существенно затронула от 80 до 90% территории Латвии. С сегодняшнего дня по 8 октября по всей Латвии проходят организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намейс-2026». В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов. Будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать, нейтрализовывать беспилотные системы противника. Также во время учений продолжится развитие и интеграция возможностей всех видов вооруженных сил в совместных операциях. В учениях примут участие около 12 тысяч солдат и эмиссаргов из Латвии и стран-союзников. Учения организуются в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО-Север. Оборот Рижского аэропорта в первом полугодии этого года составил 38 миллионов 820 тысяч евро, что на 1,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль выросла на 15,3% до 2 миллионов 794 тысяч евро. В первом полугодии в Рижском аэропорту было обслужено 3 миллиона 279 тысяч пассажиров, что на 1% меньше, чем годом ранее. Количество обслуженных рейсов составило 31 тысячу, это на 1% больше, чем за соответствующий период годом ранее. Объем обслуженных авиационных грузов вырос на 57% до 14 тысяч тонн. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средняя брутто-зарплата во втором квартале выросла на 4,3%. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии средняя брутто-зарплата или оплата труда до уплаты налогов за работу на полную ставку во втором квартале этого года составила 1886 евро, что на 4,3% или на 78 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе в общественном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 2,1%, достигнув 1926 евро, тогда как в частном секторе средняя брутто-зарплата выросла быстрее на 5,4%. И составила 1876 евро. В свою очередь, в секторе общего госуправления средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1837 евро, что является ростом на 1% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Во втором квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом этого года среднемесячная брутто-зарплата увеличилась на 2,3%. Средняя нетто-зарплата во втором квартале этого года составила 1401 евро или 74,3% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,4%, опередив рост как потребительских цен, так и оплаты труда до уплаты налогов. Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,1%. Медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку во втором квартале этого года составила 1527 евро, что по сравнению со вторым кварталом 2025 года является ростом на 4,3% или на 63 евро. Медиана оплаты труда после уплаты налогов во втором квартале этого года составила 1168 евро, что за год представляет собой рост на 5,1%. Самая большая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку была в Рижском регионе – 2068 евро. Самая низкая – в Латгале, где она составила 1365 евро. Наибольшая разница в средней зарплате наблюдалась между Рижским и Латгальским регионом – 34%. Во второй половине этой недели в Латвии часто будут идти дожди, местами ожидается сильный дождь и гроза, прогнозируют синоптики. Осадки ожидаются каждый день. Небо будет облачным, лишь временами оно будет проясняться, будет дуть слабый до умеренного западный ветер. Температура воздуха в четверг до плюс 17, плюс 21, в последующие дни будет прохладнее. Ожидается, что общее количество осадков со среды по воскресенье на большей части страны достигнет 20-60 мм, а местами с наибольшей вероятностью на южном побережье Курзамы может достичь 100 мм. При этом месячная норма в среднем по стране составляет 61 мм. На следующей неделе также временами ожидается дождь. Меньше осадков будет в начале недели. Заморозки пока не прогнозируются. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Максима no 1. Līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms Kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 04 68.

0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 и плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Uzmanību! Visiem frizēriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizēriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāle ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV.
3: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 плюс 20 градусов.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце. Местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия предложила помощь Непалу, но конкретных запросов пока не поступало. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия предложила помощь Непалу в связи с произошедшей неделю назад катастрофой, но конкретных запросов от Непала на данный момент не поступало, сообщил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, есть небольшой проблеск надежды на то, что пропавших в Непале латвийских путешественников найдут. Однако поиски сильно затрудняет сезон дождей. Как подчеркнул премьер, государство делает все необходимое, чтобы поддерживать родственников пропавших латвийцев. В настоящее время в Непале находится представитель консульского департамента Министерства иностранных дел, который на месте поможет обеспечить связь с властями Непала. В случае, если будут найдены останки пропавших, представитель МИД поможет с организацией доставки в Латвию. По словам Кулбергса, известно, что некоторое количество иностранных туристов во время стихийного бедствия были уже на китайской стороне. Однако Латвия еще не получила ответа от учреждений Китая. Ринкевич со своей стороны отметил, что ситуация в Непале очень тяжелая. Ответственные учреждения Латвии работают над тем, чтобы оказать максимальную моральную и информационную поддержку родственникам пропавших латвийцев. На этой неделе госполиция сообщила, что получила информацию о случаях, когда мошенники пытались выманивать денежные средства у родственников пропавших без вести в Непале. Президент выразил надежду, что мошенники будут задержаны и к ним будут применены самые суровые наказания. В МИД сообщили, что представитель консульского департамента в Непале уже приступил к работе, а почетный консул продолжает поддерживать контакты с местными властями. На данный момент образцы ДНК сдал 31 ближайший родственник пропавших латвийцев. Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Эдита Мед сегодня сообщила, что последний сеанс связи с гидом латвийской группы в Непале состоялся с пограничного пункта на китайской стороне. Медне рассказала, что последний разговор с гидом крупнейшей латвийской группы в роковой день состоялся в 8 часов 38 минут. Он разговаривал по телефону со своим братом в Катманду. Насколько мы понимаем, это произошло на пограничном пункте, но с китайской стороны. На данный момент это последняя информация, сказала Медне. В свою очередь, службы Европейского союза сообщают, что по имеющейся у них информации, последний сеанс связи состоялся 8.41. В любом случае, речь идет о довольно коротком промежутке времени, в течение которого связь пропала, указала она. Как сообщил МИД, почетный консул, сейчас в Непале создано и работает спецподразделение, которое занимается поиском пропавших иностранцев. 7 сентября Рига Силтумс начнет реконструкцию теплосетей на Домской площади, сообщил руководитель отдела стратегической коммуникации предприятия Ива Валдовскис. Замена труб, прослуживших более 50 лет, обеспечит более высокую надежность теплоснабжения и уменьшит потери теплоэнергии. Существующие теплосети на Домской площади эксплуатируются с 1971 года. Проект предусматривает реконструкцию 187 метров теплосетей с использованием современных промышленно изолированных труб. Продолжительность строительных работ составит 40 рабочих дней. Учитывая значение Домской площади в общественной и культурной жизни города, работы будут организованы в 3 этапа, чтобы по возможности не мешать проведению мероприятий. Во время реконструкции клиентам будет обеспечена непрерывная подача горячей воды и теплоэнергии через временные теплосети. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами, возможно, грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами туман, кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В четверг днем выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 3 до 6 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. После бури устранено 3765 повреждений линии электропередачи. Далее об этом и других событиях более подробно. После августовской бури в Латвии было устранено 3765 повреждений линии электропередачи, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической, региональной политике министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. Как отметил министр, после бури максимальное количество одновременно зарегистрированных отключений электроэнергии в сети оператора распределительной системы Sadalis Tickles было зарегистрировано 23 августа 8:45 у 285 тысяч домохозяйств и юридических лиц. Для сравнения, во время бури 2024 года максимальное количество отключений составляло 55 тысяч. Электроснабжение восстанавливалось постепенно. Утром 24 августа без него оставались 84 583 клиента. Утром 25 августа 30 625. Утром 26 августа 10 790. Утром 27 августа 6 176 клиентов. К 17 часам 31 августа было восстановлено электроснабжение всех клиентов. Во время ликвидации последствий бури было обследовано 26 800 километров линии электропередачи, а Sadalis Tickles получила 35 750 звонков от клиентов. Для ликвидации последствий бури были мобилизованы все доступные ресурсы. В работах одновременно участвовали от 200 до 240 бригад и от 500 до 700 сотрудников, в том числе 8 бригад из Эстонии. Министр подчеркнул, что работа по ликвидации последствий бури была очень интенсивной. В отдельных местах повреждения электросети были настолько масштабными, что линии приходилось прокладывать практически заново. Буря существенно затронула от 80 до 90% территории Латвии. С сегодняшнего дня по 8 октября по всей Латвии проходят организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намейс-2026». В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов. Будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать, нейтрализовывать беспилотные системы противника. Также во время учений продолжится развитие и интеграция возможностей всех видов вооруженных сил в совместных операциях. В учениях примут участие около 12 тысяч солдат и земесаргов из Латвии и стран-союзников. Учения организуются в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО «Север». Оборот Рижского аэропорта в первом полугодии этого года составил 38 миллионов 820 тысяч евро, что на 1,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль выросла на 15,3% до 2 миллионов 794 тысяч евро. В первом полугодии в Рижском аэропорту было обслужено 3 миллиона 279 тысяч пассажиров, что на 1% меньше, чем годом ранее. Количество обслуженных рейсов составило 31 тысячу, это на 1% больше, чем за соответствующий период годом ранее. Объем обслуженных авиационных грузов вырос на 57% до 14 тысяч тонн. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средняя брутто-зарплата во втором квартале выросла на 4,3%. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии средняя брутто-зарплата или оплата труда до уплаты налогов за работу на полную ставку во втором квартале этого года составила 1886 евро, что на 4,3% или на 78 евро больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе в общественном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 2,1%, достигнув 1926 евро, тогда как в частном секторе средняя брутто-зарплата выросла быстрее на 5,4% и составила 1876 евро. В свою очередь, в секторе общего госуправления средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1837 евро, что является ростом на 1% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Во втором квартале 2026 года по сравнению с первым кварталом этого года среднемесячная брутто-зарплата увеличилась на 2,3%. Средняя нетто-зарплата во втором квартале этого года составила 1401 евро или 74,3% от брутто-зарплаты. За год она выросла на 4,4%, опередив рост как потребительских цен, так и оплаты труда до уплаты налогов. Реальный прирост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 1,1%. Медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку во втором квартале этого года составила 1527 евро, что по сравнению со вторым кварталом 2025 года является ростом на 4,3% или на 63 евро. Медиана оплаты труда после уплаты налогов во втором квартале этого года составила 1168 евро, что за год представляет собой рост на 5,1%. Самая большая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку была в Рижском регионе – 2068 евро. Самая низкая – в Латгале, где она составила 1365 евро. Наибольшая разница в средней зарплате наблюдалась между Рижским и Латгальским регионом – 34%. Во второй половине этой недели в Латвии часто будут идти дожди, местами ожидается сильный дождь и гроза, прогнозируют синоптики. Осадки ожидаются каждый день. Небо будет облачным, лишь временами оно будет проясняться, будет дуть слабый до умеренного западный ветер. Температура воздуха в четверг до плюс 17, плюс 21, в последующие дни будет прохладнее. Ожидается, что общее количество осадков со среды по воскресенье на большей части страны достигнет 20-60 мм, а местами с наибольшей вероятностью на южном побережье Курзамы может достичь 100 мм. При этом месячная норма в среднем по стране составляет 61 мм. На следующей неделе также временами ожидается дождь. Меньше осадков будет в начале недели. Заморозки пока не прогнозируются. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.